0: Алла тау диги диги диги ратта.
1: Так передик, так передик, та. Диги диги диги диги ратта та. Так передик, так передик, так передик, так так так диги ратта. Диги диги диги диги ратта та. Диги диги диги диги ратта.